А, чеки. Дай ми то би било предубоко. Не играю. А, чекай. Не добре, не добре. И послушам го сакам дана. Слушаю га жена и пуница моя и тона. А не. А сме рекли моја избацим ти, не?